красы. Давай будем счастливы, ты для меня, ты вот. Давай сделаем красивую.